0: Jetzt machen wir mit Schnee, oder? Boom, so.
1: Neden buradan kalamıyorum?
2: Ben de kalamıyorum. Ürle ellerim akka, tambi ellerim nele soğuma erikonum. Avay elikani naro, patundu.
3: Я желаю, чтобы ты жил, чтобы ты был счастлив.